Радио Z. Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

0: не принимает.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет. Сюжет.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Аристотель говорил, что красота – это неотъемлемое свойство мира, проявление высшей гармонии и упорядоченности. Цицерон утверждал, что изящество и красота не могут быть отделены от здоровья. Чехов говорил, в человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысль. А Достоевский писал, красота спасет мир. Обнадеживающе. И все-таки, может быть, это красивое заблуждение, которое утешает нас. Красота спасет мир. Правда или иллюзия? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Что такое красота? И если бы не было красоты, мир стал бы хуже?
2: Красота, на мой взгляд, это гармония души, тела и духа человека. Отвечу вам словами Федора Михайловича Достоевского. Это видеть человека таким, каким его задумал Бог. Это образ Божий внутри человека.
1: Получается, что если мы кого-то считаем красивым, соответственно, мы видим в этом человеке образ Божий. А если не считаем, то есть не видим, получается.
2: Ну, тут, наверное, нужно разобраться в самом термине слова «красота». То есть что мы говорим? Это правильность черт лица. Это доброта душевная или это умение слушать, выслушать и проникнуться проблемами, заботой о другом человеке?
1: Вот давайте в этом во всем сегодня и разберемся. Стандарты красоты – это враги или ориентиры? Зачем они вообще нам нужны? Или если бы их не было, был бы такой хаос?
2: Ну, мне кажется, стандарт красоты с христианской точки зрения, если мы говорим о красоте душевной, он статичен. Это богоподобие. Это иметь те качества, которые есть у Бога. То есть разум, любовь, свобода – это то, что касается красоты душевной, духовной. Внешней красоты мы с вами прекрасно понимаем, что со временем, с веками красота как бы менялась, понятие красоты. И поэтому соответствовать, наверное, нормам красоты – это не всегда, наверное, правильно. Потому что понятие нормы всегда разное. Это раз. Во-вторых, что норма для одного не норма для другого. И тогда уже, если мы переходим к внешности, то сразу у нас такая семантическая цепочка открывается. Если мы говорим о женской красоте, то красота для чего? С какой целью человек хочет быть красивым? Красота и привлекательность – это одно и то же?
1: Нет.
2: Тогда что такое красота? Гармония правильных черт лица или нет?
1: Но то, что в этом есть определенная геометрия, это точно. Потому что, как в золотом сечении, да, антропометрические параметры человека, если они близки к этому, то в этом даже визуально нам, мы сами того не понимая, воспринимаем такого человека вот гармонично и, соответственно, красиво. Нам кажется, что это внешний его облик, физическая его красота, она довольно фактически идеальна.
2: Кстати, знаете, один из дизайнеров современных сказал, что красота открывается в изъяне.
1: Ага, то есть вот в особенности.
2: В особенности, да, изюминка, вы называете так, да? Когда есть где-то что-то не так, как у всех. Чуть-чуть не так ровно, чуть-чуть не так правильно. Красота в индивидуальности.
1: Это точно. И вот еще где? Красота в глазах смотрящего. Почему? Да. Что красиво одному, другому нет. Это вопрос чего? Воспитание, генов, настроение, цвета глаз или вообще свойства зрения?
2: Давайте возьмем взаимоотношения мужа и жены. Вот смотришь на людей, проживших семейную жизнь, порядка 20-30 лет совместной жизни. То есть внешне человек уже как бы по сравнению с другими, быть может, не очень красив.
1: Но
2: в глазах любящего мужа красивее его жены просто не существует.
1: То есть получается, когда мы любим человека, в смысле любовь, я имею в виду расположенность, да, то есть склонность к позитивному восприятию, то в таком случае мы воспринимаем этих людей красивыми, так?
2: Да.
1: Получается, красота – это больше субъективное понятие, чем объективное.
2: Ну, если мы говорим о человеческой красоте, то однозначно.
1: А как вы считаете, что именно красота может спасти? Душу одного человека или целую цивилизацию? И если красота красота так могущественна, то почему мир никак не спасется в нынешних реалиях? И почему человечество продолжает уничтожать природу, создавать нелепую архитектуру и в целом потреблять низкопробный контент?
2: К сожалению, нам мир предлагает иллюзию красоты, когда переворачивается все с ног на голову, когда человеку вместо счастья подсовывается какая-то замена счастья, иллюзия счастья. С красотой то же самое. Сейчас, когда мы забываем о красоте душевной, ну, в первую очередь человек начинает обращать внимание на красоту телесную и ставить ее превыше красоты душевной, духовной. Вот вы сказали о том, что может спасти красота или кого может спасти. Она же может и погубить. Мы знаем исторически, из-за чего началась Троянская война. Из-за красивой женщины, которая понравилась обоим правителям. Но в то же время мы знаем о том, что красота духовная, душевная, возьмем наших святых русских, праведный отец Шан Кронштадтский, Ксения Петербургская, они были настолько красивы душевно, духовно, что кто бы к ним ни приходил, уходил человек с огромным большим утешением в своем сердце. Поэтому очень важно понимать, что для нас главное, что второстепенное. Человечество пытается бороться с надвигающейся старостью. Когда человечество не принимает понятие старости, морщины, мудрость. Человек в 70-80 лет путем хирургии, путем пластических операций пытается выглядеть еще лет на 20-30 моложе. Знаете, есть такие замечательные слова: «Познай время и познай возраст».
1: Все же молодость — это будущее, это продолжение, это какие-то надежды. Поэтому хочется как-то себе продлить это удовольствие, смотреть вперед, а не озираться вот назад.
2: Как раз-таки смотреть вперед — это суметь из красивого, молодого, внешне молодого возраста прийти к внутренней красоте, красоте души. Когда мы уже не так заботимся, уделяем время своему телу, а заботимся о своей душе, понимая, что мы приближаемся к встрече с нашим Создателем.
1: Красота спасает душу, когда тело в опасности. Душа каким-то образом позволяет психике выстоять, соответственно, выстоять и телу.
2: Умение видеть красоту окружающего мира – это талант, это добродетель. Человек должен научиться видеть красоту. Ведь мы можем посмотреть своим замечательный закат, небо, цветы. Как красиво же. И умение видеть красоту – это талант человека. Потому что бывает, человек этого таланта не то что лишен, а он не хочет это замечать. Ему все плохо, он не видит этой красоты.
1: А как научиться видеть красоту?
2: Останавливаться в той суете, в той беготне, в которой мы находимся, поднимать глаза к небу и просто останавливаться в том потоке информационном, который мы получаем. И выходить, не побоюсь этого сказать, в реальный мир.
1: Как раз вот когда мы останавливаемся и начинаем созерцать, мы отдыхаем, мы переключаемся, мы забываем о своих проблемах, каких-то неудачах. Вот в этот миг, мгновение, созерцая, мы заряжаемся позитивной энергией, чем-то прекрасным, замечательным. Как воспитать в детях чувство прекрасного и способность видеть красоту?
2: Приучать ребенка с детства к гармонии.
1: Это как?
2: Наша задача, как родителей, уметь воспитать в ребенке желание видеть красоту и уметь отделить красивое от некрасивого. Или часто ли мы говорим своим детям: «Сынок, смотри, какая луна сегодня красивая». Или: «Смотри, вон радуга. Смотри, какие как красивые птички летят». Мы же ее забываем. В этой же суете мы часто, нам выгодно, чтобы наши дети были чем-то постоянно заняты. Находились в той же беготне, в том же ритме, в котором находимся мы сами. И поэтому нужно убирать от себя электронный носитель, убирать от ребенка электронный носитель и возвращаться к реальному миру, к жучкам, паучкам, к птичкам, к небу.
1: По поводу эффекта толпы я хочу спросить. Почему то, что признают красивым многие, мы тоже начинаем оценивать как красивое? Это получается чувство стадности или действительно вот есть какая-то такая объективная красота, которую распознает большинство?
2: Есть такое слово «мода». Что такое мода? Это кто-то где-то решил, что в этом сезоне положено или красиво носить вот это. Неважно, подходит тебе это или не подходит тебе. То есть мы здесь уже теряем какую-то объективность в отношении себя. Мы же, выходя, проходим мимо зеркала. Мы же можем на себя реально посмотреть. Вообще, мне это подходит. Может быть, я смешон в этом виде. И поэтому тут нужно понимать, если мы не имеем такой объективности, то за этой объективностью мы должны обратиться к тем людям, которые имеют непредвзятое к нам отношение.
1: А вот если про объективность, почему шедевры искусства, которые считаются красивыми, многими людьми не воспринимаются как красивые?
2: Наверное, это глубина человеческой души или вкуса. Объективно для всех красиво то, что сотворил Бог. это однозначно. Это единственная объективность. Что бы мы ни говорили, но это единственное, что мы можем сказать, повторюсь, объективно красиво. Природа. Возьмите любой цветок. Он будет потрясающе красив, как бы мы на него ни смотрели.
1: Красивому человеку живется проще, как вы думаете? Или сложнее?
2: Красивому человеку живется, наверное, мне кажется, проще, если он здраво относится к своей красоте.
1: Нет, я имею в виду про восприятие его в социуме. То есть к нему могут быть более благосклонны там работодатели.
2: Или наоборот.
1: Или наоборот, да?
2: Да. Если человек здраво относится к себе, к своей красоте, не делает из себя кумира и не считает, что ему все должны, потому что он красив, вполне себе ему живется спокойно.
1: А почему вот ум и умные люди автоматически не в одном ряду с красивыми? Следуя вот тому анекдоту, что либо к умным, да, либо к красивым.
2: Ну, встречают как?
1: По одежке.
2: А провожают?
1: Да по уму же.
2: Да, вот. И поэтому, так как наша жизнь состоит из больше из кратковременных встреч, и немногим наша душа открыта, немногие могут узнать красоту нашей души, то, конечно же, больше встречают по одежке.
1: Это говорит о том, что разум наш все-таки бессилен перед красотой.
2: Знаете, как сказал Сократ удивительные слова? «Скажи мне что-нибудь, чтобы я тебя увидел».
1: Я очень люблю эту фразу и не устаю подтверждаться в ней каждый день. Но есть еще и обратная сторона красоты. Когда мы смотрим на некрасивого человека, как нам кажется, да, это же, опять же, субъективное все-таки понятие, но когда он начинает говорить, моментально ты очаровываешься, и перед тобой возникает совершенно другой образ.
2: Как раз-таки вот то, о чем вы говорите, это как раз о душе человека.
1: Да.
2: Вот когда приходили преподобному Авросию Лупинскому, он лежал на протяжении нескольких лет парализованным, и вряд ли у него была возможность, скажем так, быть внешне красивым, но к нему ходили тысячи, десятки тысяч человек.
1: А что такое духовная красота? Это доброта, честность, жертвенность?
2: Это образ Божий внутри человека. То есть, когда мы умеем выслушать, одним простым словом, когда в человеке есть любовь к Богу и любовь к близкому человеку.
1: Но почему тогда вот добрых людей, исходя из вот этих параметров, да, которые вы описываете, часто не замечают? И вот они как-то жизнь порой свою проживают, ну, не так успешно, пожалуй, чем подлецы, назовем так уж, простите это слово, с харизмой, да, и привлекательностью.
2: Ну, не в том, что их не замечают, в том, что они сами на рожон не лезут. Это раз. А в-третьих, мы с вами уже сказали о том, что когда мы приходим куда-то или к нам кто приходит, мы изначально смотрим на внешность. И уже потом открывается внутреннее.
1: Потом уже разбираемся с душой.
2: А потом уже разбираемся, кто есть на самом деле. Но, знаете, могу сказать так, что время все ставит на свои места.
1: Говорят, все гениальное просто, да? А все ли гениальное красиво?
2: Наверное, да.
1: Гениальный.
2: Но, знаете, гениальность это тоже такое, скажем, очень-очень-очень абстрактное понятие.
1: А может ли так быть, что человек с отвратительным характером, но он красив внешне, и мы чаще тянемся к таким людям? Почему так происходит? Все-таки внешность важнее души?
2: Внешность не важнее души. Наше тело – это конь, а всадник – это наша душа. Все-таки, смотря чем мы дорожим, что для нас ценность? Вот тут вместе правильно выставить приоритеты. Сейчас я скажу слова, которые вам может не очень понравиться. Наша душа вечна, а тело временно. И когда придет время, мы пойдем на суд Богу нашей душой. И поэтому святоотеческая литература, церковь, она говорит, когда вы украшаете тело, не забывайте о душе. То есть чистота души, красота души. Ведь то, как мы заботимся о теле, мы должны не забывать о душе. Вот что будет с нашим телом, если мы хотя бы недельку не будем его мыть, чистить, причесывать, не будем его кормить, не будем его украшать. Оно будет некрасивым. Вот душа, она такая же. Ведь чтобы душа была в чистоте, необходимо прибегать к таинству покаяния, исповеди, когда мы очищаемся. Святые отцы называли исповедь, покаяние, баню. Баня души. Украшение души – это добрые дела. А пища для души – это как раз-таки молитва и священное писание. И вот заботясь о теле, нельзя забывать о заботе о душе. И, конечно, то, что было сказано в начале, красивый человек – это когда есть гармония и в заботе о душе, и в заботе о теле. И в этой гармонии из потрясающе открывается красивый человек.
1: И все же красота спасет мир?
2: Да.
1: Чем?
2: Как?
1: Как?
2: Вот, как это правильно вопрос?
1: Да.
2: Спасет мир так. Человек, присоединяясь, смотря на красоту, задумывается о наличии Творца, Бога, источника всякой красоты. Если он задумывается о существовании Бога, он задумывается о наличии у себя души, задумывается о том, что в каком она состоянии, и будет стремиться к красивому состоянию своей души, и тем самым наследует спасение. спасения. И тем самым красота Божьего мира спасет мир.
1: Великолепное, красивое окончание нашего с вами разговора.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Днем на термометре 27 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
2: Скажите детям, что в этой жизни

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Жить вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
10: Быть воином значит жить вечно, тлеющим законом мира.

0: вечно.
1: Жить вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
2: Радио Z.
3: Подключай сердце.
2: Включай Радио Z.

0: Радио Z.
1: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я закон.

слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за родину стоять. И танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что за

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Днем на термометре 27 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: потому что в России живу.
1: Радио Z. Гордимся. Оповещаем.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Состоялась рабочая встреча Александра Шуваева с министром финансов России Антоном Силуановым. Обсудили текущую финансовую ситуацию в Белгородской области, наметили шаги по привлечению федеральной помощи и оптимизации бюджетных процессов. Отдельно рассмотрели вопрос своевременного выполнения всех социальных обязательств, в том числе перед работниками бюджетной сферы. Также затронули поддержку семей, чье жилье признано непригодным для проживания. Руководитель региона отметил, что по решению правительства России оказывается поддержка бюджета области из резервного фонда. В Белгородской области прошли выпускные. В этом году аттестаты получили 5846 выпускников из 333 образовательных организаций. Александр Шуваев поздравил детей с окончанием школы, а также поблагодарил учителей и родителей за терпение, поддержку и мудрость. «Перед вами открыты все дороги, но выбор всегда остается за вами. Вы выросли на белгородской земле, где умеют работать и держать удар. Нам нужны ваши знания, энергия и смелость. Вы наша смена, наша опора и наша надежда. Рассчитываем на вас. В добрый путь, дорогие друзья», – написал глава региона. С 1 июня около 3000 белгородцев оформили новую семейную выплату. Ежегодная семейная выплата – новый вид социальной поддержки. Средний размер – 27 тысяч рублей. Выплату могут получить родители двух и более детей при условии, что доход на человека не превышает 22 344 рублей. Подать заявление можно до 30 сентября через соцфонд, МФЦ или госуслуги. В сентябре завершат ремонт дороги Таврово-Соломино-Разумное протяженностью 3 километра, ведущей к пикник-парку и аквапарку «Лазурный». Работы ведутся в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Дорожники уже срезали старое покрытие, начали укладку выравнивающего слоя. Планируется ремонт моста, тротуаров, разделительной полосы и системы водоотведения, а также установка новых знаков и разметка. БГТУ имени Шухова вошел в топ-20 рейтинга по зарплатам IT-выпускников. Исследование «Суперджоп» и «Роскосмоса» охватило 85 вузов России. Белгородский технологический университет занял 18 место, сохранив позицию с прошлого года. Средний доход выпускников-айтишников вуза – 150 тысяч рублей в месяц. При этом 73% молодых специалистов остаются работать в Белгороде. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
4: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
5: Телефон 372-672. 372-672.
6: Если звезды зажигают, значит, это

0: кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах,

0: В бурном море людей событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Днем на термометре 27 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: остановили смерть.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Состоялась рабочая встреча Александра Шуваева с министром финансов России Антоном Силуановым. Обсудили текущую финансовую ситуацию в Белгородской области, наметили шаги по привлечению федеральной помощи и оптимизации бюджетных процессов. Отдельно рассмотрели вопрос своевременного выполнения всех социальных обязательств, в том числе перед работниками бюджетной сферы. Также затронули поддержку семей, чье жилье признано непригодным для проживания. Руководитель региона отметил, что по решению правительства России оказывается поддержка бюджета области из резервного фонда. В Белгородской области прошли выпускные. В этом году аттестаты получили 5846 выпускников из 333 образовательных организаций. Александр Шуваев поздравил детей с окончанием школы, а также поблагодарил учителей и родителей за терпение, поддержку и мудрость. Перед вами открыты все дороги, но выбор всегда остается за вами. Вы выросли на белгородской земле, где умеют работать и держать удар. Нам нужны ваши знания, энергия и смелость. Вы наша смена, наша опора. И наша надежда. Рассчитываем на вас. В добрый путь, дорогие друзья, написал глава региона. С 1 июня около 3000 белгородцев оформили новую семейную выплату. Ежегодная семейная выплата – новый вид социальной поддержки. Средний размер – 27 тысяч рублей. Выплату могут получить родители двух и более детей при условии, что доход на человека не превышает 22 344 рублей. Подать заявление можно до 30 сентября через соцфонд, МФЦ или госуслуги. В сентябре завершат ремонт дороги Таврово-Соломино-Разумное протяженностью 3 километра, ведущей к пикник-парку и аквапарку «Лазурный». Работы ведутся в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Дорожники уже срезали старое покрытие, начали укладку выравнивающего слоя. Планируется ремонт моста, тротуаров, разделительной полосы и системы водоотведения, а также установка новых знаков и разметка. БГТУ имени Шухова вошел в топ-20 рейтинга по зарплатам IT-выпускников. Исследование «Суперджоп» и «Роскосмоса» охватило 85 вузов России. Белгородский технологический университет занял 18-е место, сохранив позицию с прошлого года. Средний доход выпускников-айтишников вуза – 150 тысяч рублей в месяц. При этом 73% молодых специалистов остаются работать в Белгороде. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
5: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные

0: правоохранительные органы.
1: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
2: Я хотел бы капли росы быть на твоих губах.

0: счастьем твой дом. Это мелодия.
1: Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Днем на термометре 27 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Леонид Кузубов. Белгород, город первого салюта. Август. Был из свинца и стали. В 43-м в моей стороне били пушки и мины стонали. Исходилась броня к броне. Белгородские степи стонали. От разрывов корежилась смерть. Танки плавились и сгорали. И войны проносился смерч. И после битвы недаром слава прокатилась бессмертной волной. И впервые моя держава салютовала за Белгород мой.

0: Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Состоялась рабочая встреча Александра Шуваева с министром финансов России Антоном Силуановым. Обсудили текущую финансовую ситуацию в Белгородской области, наметили шаги по привлечению федеральной помощи и оптимизации бюджетных процессов. Отдельно рассмотрели вопрос своевременного выполнения всех социальных обязательств, в том числе перед работниками бюджетной сферы. Также затронули поддержку семей, чье жилье признано непригодным для проживания. Руководитель региона отметил, что по решению правительства России оказывается поддержка бюджета области из резервного фонда. В Белгородской области прошли выпускные. В этом году аттестаты получили 5846 выпускников из 333 образовательных организаций. Александр Шуваев поздравил детей с окончанием школы, а также поблагодарил учителей и родителей за терпение, поддержку и мудрость. «Перед вами открыты все дороги, но выбор всегда остается за вами. Вы выросли на белгородской земле, где умеют работать и держать удар. Нам нужны ваши знания, энергия и смелость. Вы наша смена, наша опора. Опора и наша надежда. Рассчитываем на вас. В добрый путь, дорогие друзья», – написал глава региона. С 1 июня около 3000 белгородцев оформили новую семейную выплату. Ежегодная семейная выплата – новый вид социальной поддержки. Средний размер – 27 тысяч рублей. Выплату могут получить родители двух и более детей при условии, что доход на человека не превышает 22 344 рублей. Подать заявление можно до 30 сентября через соцфонд, МФЦ или госуслуги. В сентябре завершат ремонт дороги Таврово-Соломино-Разумное протяженностью 3 километра, ведущей к пикник-парку и аквапарку «Лазурный». Работы ведутся в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Дорожники уже срезали старое покрытие, начали укладку выравнивающего слоя. Планируется ремонт моста, тротуаров, разделительной полосы и системы водоотведения, а также установка новых знаков и разметка. БГТУ имени Шухова вошел в топ-20 рейтинга по зарплатам IT-выпускников. Исследование «Суперджоп» и «Роскосмоса» охватило 85 вузов России. Белгородский технологический университет занял 18-е место, сохранив позицию с прошлого года. Средний доход выпускников-айтишников вуза – 150 тысяч рублей в месяц. При этом 73% молодых специалистов остаются работать в Белгороде. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

много наших родных земляков. Всех по свету их не сосчитать. Но друг другу ведь каждый готов в трудный час руку помощи дать. Я люблю вас всем сердцем своим, и душа всегда с вами моя. Россияне, родные мои,

0: родные мои, мать Россия, святая земля. Россияне, родные мои, мать Россия, святая земля. Россияне, родные мои.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

майский дождик и время к обеду. Двое нас в больничной палате. Подошла медсестра к соседу и стоит, растерявшись, плачет, равнодушен к птичьему гаму и к дождю, что стучит по крыше.

0: долго жить, братик.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Днем на термометре 27 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Напиши письмо солдату. Литлинова Татьяна Федоровна. Напиши письмо солдату, хоть любимому, хоть брату. Напиши, что ждешь и любишь, и в разлуке не забудешь. Напиши ему, сестренка и любимая девчонка. На листочке есть тетради, он прочтет его в засаде. Он прочтет его в тиши, только слышишь, напиши. Письма так твои нужны, долгожданны и важны. Лучик солнца золотого, как тепло родного дома, как печурка в холода, будет греть его всегда. Только жди, солдата верно, он вернется непременно. Тот, кто верит, тот дождется, и солдат домой вернется.

городом свинец, на Луганск и Донецк. В небе утреннем зарево тусклое, пыль военных дорог, враг пришел на порог.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 47 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удар попали 9 округов. Противник совершил 5 обстрелов с применением авиации и артиллерии. Сбит и подавлен 81 беспилотник. В Ракитянском округе пострадала мирная жительница. Утром Белгородский округ дважды подвергся ракетным обстрелам. По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Веселая Лопань разрушен частный дом, у другого повреждена кровля. Перебита газовая труба. Александр Шуваев принял участие в предвыборном съезде «Единой России» в Москве. Об этом он рассказал на своей официальной странице. На партийной встрече утверждаются списки кандидатов в депутаты Госдумы и на должности глав регионов, где пройдут прямые выборы, в том числе и в Белгородской области. «Здесь же задается вектор работы на ближайшие годы», — написал он. «Основная задача для нашего региона — безопасность. Когда будет обеспечена защищенность, сможем успешно решить другие не менее значимые вопросы. Остановить пострадавшие приграничья, обеспечить динамичное развитие экономики, создать комфортную среду для всех жителей региона и выполнить все обязательства по поддержке семей и молодежи. Важно, чтобы наши талантливые, активные молодые люди оставались на Белгородчине», — отметил Шуваев и поблагодарил президента России за поддержку. В Минске и области прошел 13-й форум регионов Беларуси и России. Это диалоговая площадка, где обсуждаются стратегические вопросы промышленности, социальной политики и межрегиональной кооперации. Для Белгорода участие в форуме ознаменовалось важным итогом, рассказал Валентин Демидов. Был подписан план мероприятий по реализации соглашения об установлении побратимских отношений между округом город Белгород и Октябрьским районом Минска на 2027-2029 годы. Основные направления совместной работы – экономика и кооперация, инвестиции, культура, спорт и образование, молодежная политика, обмен опытом. Форум уже не первый год подтверждает свою эффективность. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным, отметил Демидов. Специалисты Белоблводоканала выполнили замену 130 метров центрального водопровода в хуторе Сторожевое Прохоровского округа. Работы проводили методом санации, чтобы не нарушать целостность дорожного покрытия. Работы выполнены за один день в рамках текущего ремонта силами сотрудников производственного подразделения Прохоровский район. Повышена надежность услуги водоснабжения для всех жителей хутора. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: уронит. Десант уходит, десант, десант в бою не дрогнет.
1: Радио Z.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Днем на термометре 27 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: герой. Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Он воевал. Он видел смерть. Не струсил и не предал. Ему смотреть не стыдно в небо. Отчизна родины своей. Глаза детей и матерей. Он умирал. Причем не раз. Но выживал каким-то чудом. Не спрашивай, кто он, откуда. Он сын своих родных полей. Отчизны, родины моей.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Ой, гляди, как...

0: Ты, Зин, на грубость нарываешься, все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один.
1: Радио Зен.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 47 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удар попали 9 округов. Противник совершил 5 обстрелов с применением авиации и артиллерии. Сбит и подавлен 81 беспилотник. В Ракитянском округе пострадала мирная жительница. Утром Белгородский округ дважды подвергся ракетным обстрелам. По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Веселая Лопань разрушен частный дом, у другого повреждена кровля. Перебита газовая труба. Александр Шуваев принял участие в предвыборном съезде «Единой России» в Москве. Об этом он рассказал на своей официальной странице. На партийной встрече утверждаются списки кандидатов в депутаты Госдумы и на должности глав регионов, где пройдут прямые выборы, в том числе и в Белгородской области. «Здесь же задается вектор работы на ближайшие годы», – написал он. «Основная задача для нашего региона – безопасность. Когда будет обеспечена защищенность, сможем успешно решить другие не менее значимые вопросы. Восстановить пострадавшие приграничья, обеспечить динамичное развитие экономики, создать комфортную среду для всех жителей региона и выполнить все обязательства по поддержке семей и молодежи. Важно, чтобы наши талантливые и активные молодые люди оставались на Белгородчине», отметил Шуваев и поблагодарил президента России за поддержку. В Минске и области прошел 13-й форум регионов Беларуси и России. Это диалоговая площадка, где обсуждаются стратегические вопросы промышленности, социальной политики и межрегиональной кооперации. Для Белгорода участие в форуме ознаменовалось важным итогом, рассказал Валентин Демидов. Был подписан план мероприятий по реализации соглашения об установлении побратимских отношений между округом город Белгород и Октябрьским районом Минска на 2027-2029 годы. Основные направления совместной работы – экономика и кооперация, инвестиции, культура, спорт и образование, молодежная политика, обмен опытом. Форум уже не первый год подтверждает свою эффективность. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным, отметил Демидов. Специалисты Белоблводоканала выполнили замену 130 метров центрального водопровода в хуторе Сторожевое Прохоровского округа. Работы проводили методом санации, чтобы не нарушать целостность дорожного покрытия. Работы выполнены за один день в рамках текущего ремонта силами сотрудников производственного подразделения Прохоровский район. Повышена надежность услуги водоснабжения для всех жителей хутора. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю.

гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: отнять.
1: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.

0: Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Днем на термометре 27 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Больная тема».
1: Авторская программа Людмилы Першиной.
0: На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
2: Аристотель говорил, что красота – это неотъемлемое свойство мира, проявление высшей гармонии и упорядоченности. Цицерон утверждал, что изящество и красота не могут быть отделены от здоровья. Чехов говорил, в человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысль. А Достоевский писал, красота спасет мир. Обнадеживающе. И все-таки, может быть, это красивое заблуждение, которое утешает нас. Красота спасет мир. Правда или иллюзия? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Что такое красота? И если бы не было красоты, мир стал бы хуже?
3: Красота, на мой взгляд, это гармония души, тела и духа человека. Отвечу вам словами Федора Михайловича Достоевского. Это видеть человека таким, каким его задумал Бог. Это образ Божий внутри человека.
2: Получается, что если мы кого-то считаем красивым, соответственно, мы видим в этом человеке образ Божий. А если не считаем, то есть не видим, получается.
3: Ну, тут, наверное, нужно разобраться в самом термине слова «красота». То есть что мы говорим? Это правильность черт лица. Это доброта душевная или это умение слушать, выслушать и проникнуться проблемами, заботой о другом человеке?
2: Вот давайте в этом во всем сегодня и разберемся. Стандарты красоты – это враги или ориентиры? Зачем они вообще нам нужны? Или если бы их не было, был бы такой хаос?
3: Ну, мне кажется, стандарт красоты с христианской точки зрения, если мы говорим о красоте душевной, он статичен. Это богоподобие. Это иметь те качества, которые есть у Бога. То есть разум, любовь, свобода – это то, что касается красоты душевной, духовной. Внешне, красота, мы с вами прекрасно понимаем, что со временем, с веками красота как бы менялась, понятие красоты. И поэтому соответствовать, наверное, нормам красоты – это не всегда, наверное, правильно. Потому что понятие нормы всегда разное. Это раз. Во-вторых, что норма для одного не норма для другого. И тогда уже, если переходим к внешности, то сразу у нас такая семантическая цепочка открывается. Если мы говорим о женской красоте, то красота для чего? С какой целью человек хочет быть красивым? Красота и привлекательность – это одно и то же?
2: Нет.
3: Тогда что такое красота? Гармония правильных черт лица или нет?
2: Но то, что в этом есть определенная геометрия, это точно. Потому что, как в золотом сечении, да, антропометрические параметры человека, если они близки к этому, то в этом даже визуально нам, мы сами того не понимая, воспринимаем такого человека вот, гармонично и, соответственно, красиво. Нам кажется, что это внешний его облик, физическая его красота, она довольно фактически идеальна.
3: Кстати, знаете, один из дизайнеров современных сказал, что красота открывается в изъяне.
2: Ага, то есть вот то есть
3: особенности.
2: Вот,
3: в особенности, да, изюминка, называем так, да? Когда есть где-то что-то не так, как у всех. Чуть-чуть не так ровно, чуть-чуть не так правильно. Красота в индивидуальности.
2: Это точно. И вот еще где? Красота в глазах смотрящего. Почему? Да. Что красиво одному, другому нет. Это вопрос чего? Воспитание, генов, настроение, цвета глаз или вообще свойства зрения?
3: Давайте возьмем взаимоотношения мужа и жены. Вот смотришь на людей, проживших семейную жизнь, порядка 20-30 лет совместной жизни. То есть внешне человек уже как бы по сравнению с другими, быть может, не очень красив.
2: Быть
3: Но
2: может.
3: В глазах любящего мужа красивее его жены просто не существует.
2: То есть получается, когда мы любим человека, в смысле любовь, я имею в виду расположенность, да, то есть склонность к позитивному восприятию, то в таком случае мы воспринимаем этих людей красивыми, так?
3: Да.
2: Получается, красота – это больше субъективное понятие, чем объективное.
3: Ну, если мы говорим о человеческой красоте, то однозначно.
2: А как вы считаете, что именно красота может спасти? Душу одного человека или целую цивилизацию? И если красота так могущественна, то почему мир никак не спасется в нынешних реалиях? И почему человечество продолжает уничтожать природу, создавать нелепую архитектуру и в целом потреблять низкопробный контент?
3: К сожалению, нам мир предлагает иллюзию красоты. К когда переворачивается все с ног на голову. Когда человеку вместо счастья подсовывается какая-то замена счастья, иллюзия счастья. С красотой то же самое. Сейчас, когда мы забываем о красоте душевной, ну, в первую очередь человек начинает обращать внимание на красоту телесную и ставить ее превыше красоты душевной и духовной. Вот вы сказали о том, что может спасти красота или кого может спасти. Она же может и погубить. Мы знаем исторически, из-за чего началась Троянская война. Из-за красивой женщины, которая понравилась обоим правителям. Но в то же время мы знаем о том, что красота духовная, душевная, возьмем наших святых русских, праведный отец Шан Кронштадтский, Ксения Петербургская, они были настолько красивы душевно, духовно, что кто бы к ним ни приходил, уходил человек с огромным большим утешением в своем сердце. Поэтому очень важно понимать, что для нас главное, что второстепенное. Человечество пытается бороться с надвигающейся старостью. Когда человечество не принимает понятие старость, морщины, мудрость. Человек в 70-80 лет путем хирургии, путем пластических операций пытается выглядеть еще лет на 20-30 моложе. Знаете, есть такие замечательные слова «познай время и познай возраст».
2: Все же молодость — это будущее, это продолжение, это какие-то надежды. Поэтому хочется как-то себе продлить это удовольствие, смотреть вперед, а не озираться назад.
3: Как раз-таки смотреть вперед — это суметь из красивого, молодого, внешне молодого возраста прийти к внутренней красоте, красоте души. Когда мы уже не так заботимся, уделяем время своему телу, а заботимся о своей душе, понимая, что мы приближаемся к встрече с нашим Создателем.
2: Красота спасает душу, когда тело в опасности. Душа каким-то образом позволяет психике выстоять, соответственно, выстоять и телу.
3: Умение видеть красоту окружающего мира – это талант, это добродетель. Человек должен научиться видеть красоту. Ведь мы можем посмотреть своим замечательный закат, небо, цветы. Как красиво же. И умение видеть красоту – это талант человека. Потому что бывает, человек этого таланта не то что лишен, а он не хочет это замечать. Ему все плохо, он не видит этой красоты.
2: А как научиться видеть красоту?
3: Останавливаться в той суете, в той беготне, в которой мы находимся, поднимать глаза к небу и просто останавливаться в том потоке информационном, который мы получаем. И выходить, не побоюсь этого сказать, в реальный мир.
2: Как раз вот когда мы останавливаемся и начинаем созерцать, мы отдыхаем, мы переключаемся, мы забываем о своих проблемах, каких-то неудачах. Вот в этот миг, мгновение, созерцая, мы заряжаемся позитивной энергией, чем-то прекрасным, замечательным. Как воспитать в детях чувство прекрасного и способность видеть красоту?
3: Приучать ребенка с детства к гармонии.
2: Это как?
3: Наша задача, как родители, уметь воспитать в ребенке желание видеть красоту и уметь отделить красивое от некрасивого. Или часто ли мы говорим своим детям: «Сынок, смотри, какая луна сегодня красивая». Или «Смотри, вон радуга. Смотри, какие как красивые птички летят». Мы же ее забываем. В этой же суете мы часто, нам выгодно, чтобы наши дети были чем-то постоянно заняты. Находились в той же беготне, в том же ритме, в котором находимся мы сами. И поэтому нужно убирать от себя электронный носитель, убирать от ребенка электронный носитель и возвращаться к реальному миру, к жучкам, паучкам, к птичкам, к небу.
2: По поводу эффекта толпы я хочу спросить. Почему то, что признают красивым многие, мы тоже начинаем оценивать как красиво? Это получается чувство стадности или действительно вот есть какая-то такая объективная красота, которую распознает большинство?
3: Есть такое слово «мода». Что такое мода? Это кто-то где-то решил, что в этом сезоне положено или красиво носить вот это. Неважно, подходит тебе это или не подходит тебе. То есть мы здесь уже теряем какую-то объективность в отношении себя. Мы же, выходя, проходим мимо зеркала. Мы же можем на себя реально посмотреть. Вообще, мне это подходит? Может быть, я смешон в этом виде? И поэтому тут нужно понимать, если мы не имеем такой объективности, то за этой объективностью мы должны обратиться к тем людям, которые имеют непредвзятое к нам отношение.
2: А вот если про объективность, почему шедевры искусства, которые считаются красивыми, многими людьми не воспринимаются как красивые?
3: Наверное, это глубина человеческой души или вкуса. Объективно для всех красиво то, что сотворил Бог. Это однозначно. Это единственная объективность. Что бы мы ни говорили, но это единственное, что мы можем сказать, повторюсь, объективно красиво. Природа. Возьмите любой цветок. Он будет потрясающе красив, как бы мы на него ни смотрели.
2: красивому человеку живется проще, как вы думаете, или сложнее?
3: Красивому человеку живется, наверное, мне кажется, проще, если он здраво относится к своей красоте.
2: Нет, я имею в виду про восприятие его в социуме. То есть к нему могут быть более благосклонны там работодатели.
3: Или наоборот.
2: Или наоборот, да?
3: Да. Если человек здраво относится к себе, к своей красоте, не делает из себя кумира и не считает, что ему все должны, потому что он красив, вполне себе ему живется спокойно.
2: А почему вот ум и умные люди автоматически не в одном ряду с красивыми, следуя вот тому анекдоту, что либо к умным, да, либо к красивым?
3: Ну, встречают как?
2: По одежке.
3: А провожают?
2: Да по уму же.
3: Да вот. И поэтому, так как наша жизнь состоит из больше из кратковременных встреч, и немногим наша душа открыта, немногие могут узнать красоту нашей души, то, конечно же, больше встречают по одежке.
2: Это говорит о том, что разум наш все-таки бессилен перед красотой.
3: Знаете, как сказал Сократ удивительные слова? «Скажи мне что-нибудь, чтобы я тебя увидел».
2: Я очень люблю эту фразу и не устаю подтверждаться в ней каждый день. Но есть еще и обратная сторона красоты. Когда мы смотрим на некрасивого человека, как нам кажется, да, это же, опять же, субъективное все-таки понятие, но когда он начинает говорить, моментально ты очаровываешься, и перед тобой возникает совершенно другой образ.
3: Как раз-таки вот то, о чем вы говорите, это как раз о душе человека.
2: Да.
3: Вот когда приходили преподобному Авросию Лупинскому, он лежал на протяжении нескольких лет парализованным, и вряд ли у него была возможность, скажем так, быть внешне красивым, но к нему ходили тысячи, десятки тысяч человек.
2: А что такое духовная красота? Это доброта, честность, жертвенность?
3: Это образ Божий внутри человека. То есть, когда мы умеем выслушать, одним простым словом, когда в человеке есть любовь к Богу и любовь к близкому человеку.
2: Но почему тогда вот добрых людей, исходя из вот этих параметров, да, которые вы описываете, часто не замечают? И вот они как-то жизнь порой свою проживают, ну, не так успешно, пожалуй, чем подлецы, назовем так уж, простите это слово, с харизмой, да, и привлекательностью.
3: Не в том, что их не замечают, в том, что они сами на рожон не лезут. Это раз. А в-третьих, мы с вами уже сказали о том, что когда мы приходим куда-то или к нам кто-то приходит, мы изначально смотрим на внешность. И уже потом открывается внутреннее.
2: Потом уже разбираемся с душой.
3: А потом уже разбираемся, кто есть на самом деле. Но, знаете, могу сказать так, что время все ставит на свои места.
2: Говорят, все гениальное просто, да? А все ли гениальное красиво?
3: Наверное, да.
2: Гениальный.
3: Ну, знаете, гениальный — это тоже такое, скажем, очень-очень-очень абстрактное понятие.
2: А может ли так быть, что человек с отвратительным характером, но он красив внешне, и мы чаще тянемся к таким людям? Почему так происходит? Все-таки внешность важнее души?
3: Внешность не важнее души. Наше тело — это конь, а всадник — это наша душа. Все-таки, смотря чем мы дорожим, что для нас ценность? Вот тут вместе правильно выставить приоритеты. Сейчас я скажу слова, которые вам, может, не очень понравятся. Наша душа вечна, а тело временно. И когда придет время, мы пойдем на суд Богу нашей душой. И поэтому святоотеческая литература, церковь, она говорит, когда вы украшаете тело, не забывайте о душе. То есть чистота души, красота души. Ведь то, как мы заботимся о теле, мы должны не забывать о душе. Вот что будет с нашим телом, если мы хотя бы недельку не будем его мыть, чистить, причесывать, не будем его кормить, не будем его украшать. Оно будет некрасивым. Вот душа, она такая же. Ведь чтобы душа была в чистоте, необходимо прибегать к таинству покаяния, исповеди, когда мы очищаемся. Святые отцы называли исповедь, покаяние, баню, баня души. Украшение души – это добрые дела. А пища для души – это как раз-таки молитва и священное писание. И вот, заботясь о теле, нельзя забывать о заботе о душе. И, конечно, то, что было сказано вначале, красивый человек – это когда есть гармония и в заботе о душе, и в заботе о теле. И в этой гармонии из потрясающе открывается красивый человек.
2: И все же, красота спасет мир?
3: Да.
2: Чем?
3: Как?
2: Как?
3: Вот, как это правильно вопрос?
2: Да.
3: Спасет мир так. Человек, присоединяясь, смотря на красоту, задумывается о наличии Творца, Бога, источника всякой красоты. Если он задумывается о существовании Бога, он задумывается о наличии у себя души, задумывается о том, что в каком она состоянии, и будет стремиться к красивому состоянию своей души, и тем самым наследует спасение. И тем самым красота Божьего мира спасет мир.
2: Великолепное, красивое окончание нашего с вами разговора.

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин назвал Минск возможным местом проведения российско-украинских переговоров, если до них дойдет дело. Президент подчеркнул, что знает позицию Александра Лукашенко. Белорусский президент готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Глава государства напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались именно в Минске. Запасы бензина в России составляют около 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом. Президент отметил, что ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок. Несмотря на расходование резервов, их общий уровень остается практически неизменным. Путин подчеркнул, что использовать запасы необходимо взвешенно и аккуратно. Президент признал наличие дефицита топлива в России, однако назвал его некритичным. По его словам, удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре создают проблемы, но поврежденные объекты оперативно ремонтируют. На совещании с правительством Владимир Путин подчеркнул, что необходимо принять системные меры по стабилизации топливного рынка в России. Правительственный штаб по ситуации с топливом работает в круглосуточном режиме. Министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами обсудил связь на фронте и противодействие украинским беспилотникам. Главное его заявление – внедрение искусственного интеллекта в военную сферу является одним из приоритетов Минобороны. Каждая группа российских войск имеет эшелонированную систему перехватчиков дронов. Эффективность войск беспилотных систем втрое выше, чем у обычных расчетов. Кроме того, журналисты передали министру обороны ряд предложений по соцподдержке участников СВО. В Госдуме хотят изменить правила начисления пенсионных баллов при работе по совместительству. Депутат Ярослав Нилов предлагает суммировать баллы у тех, кто работает в нескольких организациях. Сейчас лимит всего 10 баллов за год, независимо от количества работодателей. По его мнению, это несправедливо, поэтому в ближайшее время законопроект на эту тему направят в правительство. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и плодотворного времени.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства

0: Давлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Днем на термометре 27 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Поклонимся низко, сумевшим сберечь и русскую землю, и русскую речь. Мы вечную славу ковали в боях, где

0: Дня Победы мы встаем как один.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин назвал Минск возможным местом проведения российско-украинских переговоров, если до них дойдет дело. Президент подчеркнул, что знает позицию Александра Лукашенко. Белорусский президент готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Глава государства напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались именно в Минске. Запасы бензина в России составляют около 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом. Президент отметил, что ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок. Несмотря на расходование резервов, их общий уровень остается практически неизменным. Путин подчеркнул, что использовать запасы необходимо взвешенно и аккуратно. Президент признал наличие дефицита топлива в России, однако назвал его некритичным. По его словам, удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре создают проблемы, но поврежденные объекты оперативно ремонтируют. На совещании с правительством Владимир Путин подчеркнул, что необходимо принять системные меры по стабилизации топливного рынка в России. Правительственный штаб по ситуации с топливом работает в круглосуточном режиме. Министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами обсудил связь на фронте и противодействие украинским беспилотникам. Главное его заявление – внедрение искусственного интеллекта в военную сферу является одним из приоритетов Минобороны. Каждая группа российских войск имеет эшелонированную систему перехватчиков дронов. Эффективность войск беспилотных систем втрое выше, чем у обычных расчетов. Кроме того, журналисты передали министру обороны ряд предложений по соцподдержке участников СВО. В Госдуме хотят изменить правила начисления пенсионных баллов при работе по совместительству. Депутат Ярослав Нилов предлагает суммировать баллы у тех, кто работает в нескольких организациях. Сейчас лимит всего 10 баллов за год, независимо от количества работодателей. По его мнению, это несправедливо, поэтому в ближайшее время законопроект на эту тему направят в правительство. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и плодотворного времени.

0: роняет мою грудь. Лес вдали такой пушистый, любо-дорога взглянуть, любо-дорога взглянуть, взглянуть.
1: Радио Зет.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
4: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
5: Телефон 372-672. 372-672.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Старшина, первостатейный я, а куришь мой.

яхты ждут Гольфстрим. В нем растральные колонны падают в Неву, два бревна качаются в волнах. Боря, спорим, я до бастиона доплыву в демобилизованных клешах. Не могу без моря жить, без козырку подержи, сигану, как тот киношный лев.

И ничего, что наш штормит, флот акулам не скормить. Ютовым на ют, а мне на бар.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вернувшись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры,

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года.

закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин,

что я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, бери шинель.

0: опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой.
1: Радио Зет.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 8 новых батальонов «Барс Белгород» создадут в Белгородской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев, защиту территории будут обеспечивать 7 батальонов. Еще один останется в резерве для оперативного реагирования. Также планируется усилить подразделение средствами противодействия беспилотникам, включая дроны-перехватчики. Решение согласовано с командованием группировки «Север», сообщил Шуваев. 29 июня на участке Чумичева от Преображенской до Победы стартовал капитальный ремонт дороги. Проезд в Белгороде по этому отрезку будет закрыт до ноября. Главная цель проекта – повысить безопасность на участке, где только с начала этого года зафиксировано 32 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В период ремонта дорогу приведут к нормативному состоянию, обновят светофоры и создадут инфраструктуру, которая позволит снизить аварийность. Работы продлятся до ноября текущего года. Напоминаем возможные маршруты объезда. Улица Победы, улица Попова, проспект Гражданский, Гражданский, улица Князя Трубецкого, улица Победы, Гражданский, улица Попова, проспект Славы, Гражданский, улица Князя Трубецкого, улица Преображенская. Мэрия просит жителей отнестись с пониманием и быть внимательными. Россиянам напомнили о распространенных ошибках, которые помогают мошенникам получить доступ к деньгам и личным данным. Нельзя сообщать незнакомцам номера карт, пин-коды, пароли и коды из СМС. Настоящие сотрудники банка такие сведения не запрашивают. Кроме того, опасно устанавливать приложения из непроверенных источников и переходить по подозрительным ссылкам. В МВД советуют не поддаваться на давление, перепроверять информацию и в случае возникновения сомнений самостоятельно звонить банк. Россияне при одновременном соблюдении ряда условий могут не платить налоги с доходов от продажи собственного урожая, рассказали в Госдуме. Продукция должна быть выращена без привлечения наемных работников, а общая площадь используемых земельных участков не должна превышать установленный в регионе предел. Излишки урожая можно продавать без регистрации ИП, но продажа тоннами и каждый день уже может быть признана предпринимательской деятельностью. Право на освобождение от уплаты налогов должно подтверждаться документом от органа местного самоуправления или правления товарищества СНТ. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: победе!
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 8 новых батальонов «Барс Белгород» создадут в Белгородской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев, защиту территории будут обеспечивать 7 батальонов. Еще один останется в резерве для оперативного реагирования. Также планируется усилить подразделение средствами противодействия беспилотникам, включая дроны-перехватчики. Решение согласовано с командованием группировки «Север», сообщил Шуваев. 29 июня на участке Чумичева от Преображенской до Победы стартовал капитальный ремонт дороги. Проезд в Белгороде по этому отрезку будет закрыт до ноября. Главная цель проекта – повысить безопасность на участке, где только с начала этого года зафиксировано 32 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В период ремонта дорогу приведут к нормативному состоянию, обновят светофоры и создадут инфраструктуру, которая позволит снизить аварийность. Работы продлятся до ноября текущего года. Напоминаю, возможные маршруты объезда: улица Победы, улица Попова, проспект Гражданский, Гражданский, улица Князя Трубецкого, улица Победы, Гражданский, улица Попова, проспект Славы, Гражданский, улица Князя Трубецкого, улица Преображенская. Мэрия просит жителей отнестись с пониманием и быть внимательными. Россиянам напомнили о распространенных ошибках, которые помогают мошенникам получить доступ к деньгам и личным данным. Нельзя сообщать незнакомцам номера карт, пин-коды, пароли и коды из СМС. Настоящие сотрудники банка такие сведения не запрашивают. Кроме того, опасно устанавливать приложения из непроверенных источников и переходить по подозрительным ссылкам. В МВД советуют не поддаваться на давление, перепроверять информацию и в случае возникновения сомнений самостоятельно звонить в банк. Россияне при одновременном соблюдении ряда условий могут не платить налоги с доходов от продажи собственного урожая, рассказали в Госдуме. Продукция должна быть выращена без привлечения наемных работников, а общая площадь используемых земельных участков не должна превышать установленный в регионе предел. Излишки урожая можно продавать без регистрации ИП, но продажа тоннами и каждый день уже может быть признана предпринимательской деятельностью. Право на освобождение от уплаты налогов должно подтверждаться документом от органа местного самоуправления или правления товарищества СНТ. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены.

0: лицу.
1: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

героев наших времен. Нет понятия дня и ночи, сотни тысяч мужских имен. И немало в гранитных строчках время внуков и их детей отстоять.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвал.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Динамика на фронте придает уверенность, что цели СВО будут достигнуты, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России отметил, что позиция нашей страны по украинскому вопросу хорошо известна Киеву и американским переговорщикам. Кремль не намерен давать оценку эмоциональной тональности заявлений Зеленского. Это задача специалистов, сказал он. Тема Украины фигурировала на встрече Путина и Лукашенко на Валдае. Президент Белоруссии не передавал Путину никакого послания от Зеленского. На встрече глав государства обсудили эскалацию напряженности со стороны Европы. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Главы регионов доложили об уровне запасов топлива, представили предложения о дополнительных мерах по поддержанию внутреннего рынка. Компании сообщили о ходе поставок нефтепродуктов в регионы и текущем исполнении обязательств. Было отмечено, что на постоянном контроле находится снабжение топливом фермеров и сельхозпредприятий. Новак подчеркнул, что регионам необходимо уделить особое внимание повышению эффективности использования топливных ресурсов и выстраиванию взвешенного подхода к их распределению с учетом текущих потребностей. По каждому региону продолжат мониторинг ценовой ситуации, наличие нефтепродуктов, состояние логистических цепочек. С 2027 года российские регионы смогут получать федеральные субсидии на закупку и монтаж оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Из федерального бюджета на эти цели планируется ежегодно выделять по 1,5 миллиарда рублей. Регионы смогут получать софинансирование на создание 2-3 полей в год. Речь идет в том числе о полях с системой подогрева, чтобы ими можно было пользоваться круглый год. Банк России с июля почти в 8 раз сократит ежедневные продажи иностранной валюты. Как сообщили на сайте регулятора, объем операций снизится с 4,5 миллиардов до 580 миллионов рублей в день. В Центробанке уточнили, что во втором полугодии объемы будут пересматривать ежемесячно с учетом действий Минфина. С 1 по 6 июля Центробанк также будет покупать валюту по бюджетному правилу на 9,5 миллиардов рублей в день. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в соцсетях.

отмываются в нашей комнате в день сурка. И в полет наш дом отправляется, и штурвал не в наших руках. Наш ковчег плывет между облаков, чешуя речушек блестит, как ртуть. Ты прости нас, Господи, дураков, ты спаси нас, Господи, как-нибудь. Наш дом несет сквозь

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Игорь Чернухин, 4 года. 4 года гуси плакали, узрев однажды с вершины дома, пылавшие как факелы, дымы багровой войны. 4 года гуси видели внизу, на поле, нижневье, а танки, мертвые как идолы, пришельцы в трупы, воронье. 4 года скрежет стали, до облаков сплошной пожар, а гуси все же прилетали, как и в нашествие татар.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Временно исполняющий обязанности губернатора провел совещание с правительством Белгородской области. Обсудили подготовку региона к новому отопительному сезону. Сейчас создан серьезный запас резервной генерации. 5,4 тысячи единиц генераторов различного типа, рассказал Шуваев. Планируется поэтапно наращивать количество таких источников для бесперебойного электроснабжения соцобъектов, многоквартирных домов и коммунальной инфраструктуры. Благодаря поддержке правительства России в ближайшее время приобретут 17 высоковольтных генераторов на сумму более 830 миллионов рублей. Усилят также контроль за работоспособностью и защищенностью всех действующих резервных источников энергоснабжения. Областное правительство держит на контроле вопрос безопасности детей в загородных лагерях. Перед стартом летней оздоровительной кампании региональные учреждения успешно прошли проверку соответствия требованиям. Сейчас дополнительно оценили защищенность. Руководитель региона отметил, что необходимо активизировать профилактическую работу с детьми, педагогами и руководителями лагерей, исправить выявленные в ходе проверок замечания. В июне прошла сертификация регионального центра компетенции в сфере производительности труда в Вологодской области. В состав комиссии вошли и белгородские специалисты, руководитель РЦК Максим Семернин и Наталья Косова из Минэкономразвития. РЦК помогает предприятиям внедрять инструменты бережливого производства и наращивать производительность труда. Сертификация нужна, чтобы контролировать качество этой работы, фиксировать успешные кейсы и распространять их. Участие в экспертной комиссии позволяет нам видеть и использовать в своей работе полезный опыт коллег из других регионов. В первую очередь это нужно для повышения качества наших услуг на предприятиях региона, отметил Максим Семернин. Федеральный проект «Производительность труда» входит в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия в проекте оставьте заявку по номеру в Белгороде 201920, код города 4722 или на сайте производительность31.рф. 8 шебекинских выпускников побывали на алых парусах в Санкт-Петербурге. Поездка в северную столицу стала наградой за высокие достижения в учебе. Ребята не раз становились победителями и призерами олимпиад, конкурсов и исследовательских проектов. Школьники посетили концерт на Дворцовой площади, стали свидетелями прохода брига «Россия» с алыми парусами по акватории Невы. Белгородский спортсмен, абсолютный победитель первенства России по бадминтону среди юниоров с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в подмосковном Раменском. Белгородская область на турнире представил спортсмен центра «Вершина» Михаил Клушин. В одиночном разряде он занял первое место. В парном тоже стал чемпионом, выступая вместе с Михаилом Ахмировым из Московской области. В смешанном разряде Клушин завоевал золотую медаль, играя в паре с Анастасией Богдановой из Чувашии. Тренирует спортсмена Сергей Толмачев. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток.
1: Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
11: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. Без помех к успеху.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая. И память останется навеки с нами.

Полыхает все в крови, в дыму. Патронов нет, почти одна граната. Артем Солох.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Гадыжина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Динамика на фронте придает уверенность, что цели СВО будут достигнуты, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России отметил, что позиция нашей страны по украинскому вопросу хорошо известна Киеву и американским переговорщикам. Кремль не намерен давать оценку эмоциональной тональности заявлений Зеленского. Это задача специалистов, сказал он. Тема Украины фигурировала на встрече Путина и Лукашенко на Валдае. Президент Беларуси не передавал Путину никакого послания от Зеленского. На встрече глав государства обсудили эскалацию напряженности со стороны Европы. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Главы регионов доложили об уровне запасов топлива, представили предложения о дополнительных мерах по поддержанию внутреннего рынка. Компании сообщили о ходе поставок нефтепродуктов в регионы и текущем исполнении обязательств. Было отмечено, что на постоянном контроле находится снабжение топливом фермеров и сельхозпредприятий. Новак подчеркнул, что регионам необходимо уделить особое внимание повышению эффективности использования топливных ресурсов и выстраиванию взвешенного подхода к их распределению с учетом текущих потребностей. По каждому региону продолжат мониторинг ценовой ситуации, наличие нефтепродуктов, состояние логистических цепочек. С 2027 года российские регионы смогут получать федеральные субсидии на закупку и монтаж оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Из федерального бюджета на эти цели планируется ежегодно выделять по 1,5 миллиарда рублей. Регионы смогут получать софинансирование на создание 2-3 полей в год. Речь идет в том числе о полях с системой подогрева, чтобы ими можно было пользоваться круглый год. Банк России с июля почти в 8 раз сократит ежедневные продажи иностранной валюты. Как сообщили на сайте регулятора, объем операций снизится с 4,5 миллиардов до 580 миллионов рублей в день. В Центробанке уточнили, что во втором полугодии объемы будут пересматривать ежемесячно с учетом действий Минфина. С 1 по 6 июля Центробанк также будет покупать валюту по бюджетному правилу на 9,5 миллиардов рублей в день. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Радио Z. Подключай сердце. Включай Радио Z.
1: Для меня

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Наверное, сильно ты устал от должности сомнений и раздоров. И в старой церкви колокол упал.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: «Фронтовая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, вновь в информационном плане мы видим доминирование донбасской тематики того направления. Тем не менее, что происходит сейчас на нашем белгородско-харьковском направлении?
2: Ситуация кардинальным образом не изменилась. По-прежнему основные боевые действия ведутся вблизи границы Харьковской и Белгородской областей, преимущественно северо-восточнее Харькова, на участках фронта, которые непосредственно приближены к государственной границе. Ну, к нашему белгородскому региону. Если внимательно отследить даже официальные сообщения наших блогеров, военкоров, здесь, на мой взгляд, вырисовываются некоторые определенные тенденции. Я хочу о них рассказать и пояснить, как я вижу эту ситуацию. Ну, во-первых, усилились ракетно-бомбовые удары с воздушных носителей. Вот последний пример. За минувшие сутки, в выходные, жители белгородских приграничных регионов по 7-8 раз слышали сигналы ракетной опасности. В Белгороде утром было, вчера было, ну, поменьше. С чем это связано? Противник чуть-чуть слегка изменил тактику. Удары наносятся с воздушных носителей. Ну, это боевые самолеты. Это МИГи, Сушки. F-16 как-то выпал из информационного поля в последнее время. Кое-что там уничтожено нами. Ну, видимо, противник их бережет. Для чего, пока неизвестно. Но, во всяком случае, раньше они частенько взлетали именно на харьковском направлении. И удары наносятся по приграничным регионам. Почему они тогда наносятся? Ну, во-первых, сразу ответ. Ответ, если брать логику, самую простую, обыкновенную. Боевые действия северо-восточнее Харькова усилились. Противник наносит удары преимущественно по линии боевого соприкосновения, а также по местам транспортных логистических путей. Идет перемещение на фронт? Конечно, идет. И эвакуация раненых происходит, и дополнительные резервы. И учитывая, что расстояние от ЛБС, линии боевого соприкосновения, к границе, ну, там составляет порядка, там, в некоторых местах от 5 до 15 километров. Конкретно это Казачья Лопань. Это важный был оборонительный пункт. Он еще пока остается за противником, если брать Казачья-Лопаньскую агломерацию. Потому что туда входит не только населенный пункт Казачья-Лопань, но и прилегающие населенные пункты, которые тоже фактически противник превратил в опорники и в районы обороны. Потому что там следующий уже участок – это Слатино, и там открывается хорошая оперативная перспектива, если говорить языком военных, в сторону Харькова. Так вот, в самой Казачьей-Лопаньской Лопани сейчас продолжается упорные ежесуточные боестолкновения. Более того, противник даже пытается где-то контратаковать мелкими боевыми группами. Ну, это у них не получается. Тут еще в чем особенность? Ствольная артиллерия, минометная артиллерия, не говоря уже об РСЗО, все меньше стала поливать огнем приграничные районы. О чем это говорит? В первую очередь о том, что мы уже захватили, расширяем, укрепляем плацдармы в районе Казачьей Лопани, в районе Волчанска, это вот населенный пункт Гатище особенно. Дроны, правда, еще долетают. Опасность существует? Конечно, существует. Об этом, кстати, недвусмысленно дал понять исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он отметил, что на территории Белгородского региона образуется еще, по-моему, 8 батальонов. 7 сейчас формируются и 1 в резерве в случае прорыва диверсионно-разведывательных групп противника на каком-то из участков Белгородского приграничья. Хочу тут сразу пояснить. Тут уже возникают какие-то вопросы, особенно в соцсетях. Опять же, хочу воспользоваться военной терминологией. Вот батальоны «Барс». Это идут изменения в оргштатной структуре. Это идет доукомплектование, может быть, раз. Может быть, где-то что-то расформирование. Может быть, какие-то еще оргштатные мероприятия, но это обычная рутинная работа. Естественно, Шуваев, как человек военный, много говорят, вот бывший военный. Не бывает бывших военных. Другое дело, что у него большие преимущества преимущество, что он, как человек военный, имеет преимущество. Что там говорить перед некоторыми другими губернаторами приграничных районов? Потому что он воевал. Он знает это все. Ему легче наладить взаимодействие. И вот показатель, естественно, он занимается своими делами, как исполняющий обязанности губернатора. Но взаимодействие с силовиками и вопросы безопасности, особенно на приграничье, естественно, в его работе являются одними из основных. Естественно, он все согласовал, что он об этом и сказал журналисту с группировкой «Север». Эти батальоны будут располагаться именно выполнять те же задачи, которые и выполнял раньше и «Барс», и «Орлан» непосредственно в основных районах Белгородского приграничья, которые не только подвергались обстрелам, но и были попытки прорваться на территорию некоторых населенных пунктов Белогорья. Это и Шебекинский, и Красноярушский, и Валуйский, и Грайворонские районы. Почему такие образованы и сейчас формируются эти батальоны? Ну, ответ тоже прост. Угроза сохраняется. Пока боевые действия, притом с нарастающей силой, что там говорить, проходят на территории Харьковской области, естественно, угроза обстрелов, более того, угроза проникновения в наше приграничье диверсионных групп противника, она существует. Это первый момент. Второй момент – Донбасс. Процитируем слова нашего верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина. Давая большое, основательное, скажем так, интервью о ситуации в зоне специальной военной операции, Верховный отметил, что основной задачей по-прежнему, как и являлось, так и является в настоящее время, это полное освобождение Донбасса, а также Новороссии, имеется в виду новых территорий, которые уже вошли в состав Российской Федерации, это Запорожская и Херсонская области. Сразу возник у многих вопрос. В первую очередь у жителей и Харьковской области, освобожденных населенных пунктов, у белгородцев, а как же Харьковское направление? Ответ кроется во фразе нашего Верховного. Когда неоднократно, он сам об этом рассказывал, высшее военно-политическое руководство Украины не раз предлагало, мол, остановиться нашим на четырех этих областях. Владимир Владимирович недвусмысленно дал понять, не входит в нашу дальнейшую стратегию и в наши планы России сохранить киевский режим. Вот ответ на этот вопрос. Он, естественно, касается Харьковской области. Происходят боевые действия? Происходят. Называется это установление обеспечения зоны безопасности. Ну, на каком она рубеже эта зона безопасности будет установлена? В Липцах, в Дергачах или вот Волчанск окончательно зачистим, подойдем к Чугуеву и станем? Да нет, конечно. Вы понимаете, здесь опять же нужно следовать определенной логике. Харьковское направление, включая Харьков, он как балконом нависает на территории приграничных регионов России и в первую очередь Белгородского региона. Необходимо этот гнойник уничтожить. Необходимо установить прочную зону безопасности. Конечно, необходимо. И боевые действия продолжаются усиленно не только на Донбассе, но и на территории двух приграничных областей Украины. Это Сумская область, которая частично граничит с Белгородской. И, естественно, Харьковская область. Это довольно длинная граница. И здесь происходят сейчас основные боевые действия. Поэтому есть политики дипломатический язык, есть какие-то моменты, которые читаются между строк, есть какие-то моменты, которые в силу тех или иных обстоятельств военно-политического и международного характера нельзя озвучивать сейчас. Потому что кто знает, к примеру, опять же вернемся к нашему харьковскому направлению, где будет установлена безопасная зона. Так установлена будет там, чтобы никто нас не обстреливал, никто до нас не доставал и никто не попытался в очередной раз прорваться на территорию приграничных российских регионов, как это было в Курске совсем недавно. Поэтому я считаю, что активные боевые действия, как продолжались, а сейчас продолжаются с нарастающей силой на харьковском направлении, так они и будут продолжаться. Да, действительно, у нас нет пока решительных прорывов. Ну, нет решительных значительных прорывов проламываем постепенно, методично, ну, конкретно сдвигаем оборонительные линии противника. Казачья лопань. Я не сомневаюсь в том, что в ближайшем обозримом будущем просто нападет этот оборонительный узел. Великий Бурлук. Очень важный. Там противник держится зубами. Более того, пытается постоянно туда нарастить какими-то дополнительными силами и средствами. А мы, в свою очередь, одна из основных наших задач – контролировать именно логистику и транспортные маршруты, которые ведутся из Харькова. В первую очередь, это в сторону Волчанска, в сторону Чугуева, в сторону Липцев, а также, естественно, Купянская агломерация, которая находится через окружную, если в Харьков идти, через Чугуев и туда ближе к югу, где там уже, ну, уже конкретно верховный главнокомандующий заявил, что кольцо практически сжалось, там идут упорнейшие бои, и противник лишился уже всех своих средств и подвоза, и материальной части. И сам даже Сырский вынужден признавать, что, скорее всего, Купянск в ближайшем будущем утратит свою оборонительную значимость. Противник сейчас пытается нарастить свои силы уже в стороне, ближе к Чугуеву. Там есть такой важный перевалочный пункт вдоль автомобильной трассы Купянск-Чугуев. Это Шевченково. Там они пытаются удержать свои оборонительные позиции, более того, их укрепляют и так далее. Поэтому ситуация действительно, если брать даже по официальным сводкам, на том участке там уничтожили, там где-то продвинулись, пусть медленно, но продвинулись. На первый взгляд существенных изменений таких не претерпело. Но идут активные удары огневые в сторону противника, идут с нарастающей силой. Продвижение идет. Плацдармы укрепляются уже на территории Харьковской области, чего там давненько не было. Мы знали только о плацдарме, который только намечался под Волчанском, еще совсем недавно. Населенный пункт Глубокое, который Липцевский участок. Казачья лопань. Буквально еще несколько месяцев назад там действовали только какие-то группы, наши разведывательные группы спецназа. А сейчас там уже идет полная зачистка некоторых населенных пунктов и идет полное блокирование и окружение Казачьей лопани. Это очень важный во всех отношениях оборонительный узел противника. То есть движение такое идет. Пусть и медленно, но оно происходит. Еще один момент бы я хотел сказать. Он так или иначе, этот нюанс связан со специальной военной операцией. Но некоторые недобросовестные, скажем так, наши эксперты или политологи исключительно все связывают с действиями на фронте. Ну, это перебои с горючкой, с бензином. Действительно, и мы уничтожаем автозаправки противника на территории, ну, опять же, я беру наш регион, Харьковская область. Ну, естественно, автомобили заправляются горючкой, танки заправляются. Даже наземные роботизированные комплексы, они требуют заправки. Мы бьем. Все мы выбиваем. Стараемся выбивать. Видимо, еще что-то до конца не выбили. То же самое, какие-то проблемы случились во многих регионах России с бензином. Стоимость резко возросла. И вот некоторые пытаются это все свернуть именно на СВО. Я бы так не стал категорично рассуждать. Какие-то проблемы есть и у нас внутри, и с той же логистикой, и с какими-то транспортными делами. Я не компетентен в этих экономических вопросах, но надо как-то внятно компетентным органам объяснить, почему на одной заправке бензин стоит 65, на другой 130, а на третьей 150. Ну, есть какие-то различия, надо как-то регулировать цены. Естественно, все это связано со специальной военной операцией, но не только. Просто некоторые у нас привыкли просто все списывать на фронт. Я бы так не стал столь категорично рассуждать на эту тему. А в целом, естественно, вот эта помощь фронту, наша тыловая служба, наши тыловые подразделения, естественно, сейчас работают в усиленном круглосуточном режиме. Есть, опять же, определенные тенденция. Если какое-то движение идет на фронте, в первую очередь в удвоенном, утроенном режиме работает тыл. Это и ремонт техники, это и подвоз боеприпасов, это ротация личного состава, это вывоз раненых. Все это зависит именно от наших тыловиков. Командующий группировок в первую очередь обращает внимание на то, чтобы тылы не отставали от линии боевого соприкосновения, которая, несмотря на то, что движется медленно, но здесь играет огромнейшую первостепенную роль, как доставить вот эту всю материальную часть, боеприпасы, технику, личный состав к местам боев. Они доставляются по дорогам, а дороги постоянно простреливаются дронами, ракетами, и поэтому это тоже проблема, и вот сейчас ее пытаются решить. И мы пытаемся решить, и украинская сторона пытается решить. То есть эта проблема остается одной из основных, учитывая характер боевых действий сейчас на фронте.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алёхиным.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Временно исполняющий обязанности губернатора провел совещание с правительством Белгородской области. Обсудили подготовку региона к новому отопительному сезону. Сейчас создан серьезный запас резервной генерации. 5,4 тысячи единиц генераторов различного типа, рассказал Шуваев. Планируется поэтапно наращивать количество таких источников для бесперебойного электроснабжения соцобъектов, многоквартирных домов и коммунальной инфраструктуры. Благодаря поддержке правительства России в ближайшее время приобретут 17 высоковольтных генераторов на сумму более 830 миллионов рублей. Усилят также контроль за работоспособностью и защищенностью всех действующих резервных источников энергоснабжения. Областное правительство держит на контроле вопрос безопасности детей в загородных лагерях. Перед стартом летней оздоровительной кампании региональные учреждения успешно прошли проверку соответствия требованиям. Сейчас дополнительно оценили защищенность. Руководитель региона отметил, что необходимо активизировать профилактическую работу с детьми, педагогами и руководителями лагерей, исправить выявленные в ходе проверок замечания. В июне прошла сертификация регионального центра компетенции в сфере производительности труда в Вологодской области. В состав комиссии вошли и белгородские специалисты, руководитель РЦК Максим Семернин и Наталья Косова из Минэкономразвития. РЦК помогает предприятиям внедрять инструменты бережливого производства и наращивать производительность труда. Сертификация нужна, чтобы контролировать качество этой работы, фиксировать успешные кейсы и распространять их. Участие в экспертной комиссии позволяет нам видеть и использовать в своей работе полезный опыт коллег из других регионов. В первую очередь это нужно для повышения качества наших услуг на предприятиях региона, отметил Максим Семернин. Федеральный проект «Производительность труда» входит в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия в проекте оставьте заявку по номеру в Белгороде 201920, код города 4722 или на сайте производительность31.рф. 8 шебекинских выпускников побывали на алых парусах в Санкт-Петербурге. Поездка в северную столицу стала наградой за высокие достижения в учебе. Ребята не раз становились победителями и призерами олимпиад, конкурсов и исследовательских проектов. Школьники посетили концерт на Дворцовой площади, стали свидетелями прохода брига «Россия» с алыми парусами по акватории Невы. Белгородский спортсмен, абсолютный победитель первенства России по бадминтону среди юниоров с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в подмосковном Раменском. Белгородскую область на турнире представил спортсмен центра «Вершина» Михаил Клушин. В одиночном разряде он занял первое место. В парном тоже стал чемпионом, выступая вместе с Михаилом Ахмировым из Московской области. В смешанном разряде Клушин завоевал золотую медаль, играя в паре с Анастасией Богдановой из Чувашии. Тренирует спортсмена Сергей Толмачев. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
10: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Стихи российского солдата. К сожалению, мы не знаем его имени. Его фамилия — Углев. Он пал смертью храбрых при освобождении Донбасса. Это единственное его стихотворение. Спасибо тебе, Белгород, и области спасибо. Вы за спиною нашей, как каменная глыба. Уверены мы в вас, в поддержке и заботе. Мы знаем, что всегда поможете пехоте. Мы очень благодарны за вашу доброту, за веру в наши силы и в нашу правоту. За теплый чай, картошку, за братское плечо, за свежий хлеб, консервы и крепкий табачок. За письма и улыбки, рисунки от ребят, за то, что принимаете и лечите солдат, врачам и активистам, девчонкам, пацанам. Спасибо за доверие воюющим войскам. Мы видим вас и верим, что Родине нужны, что тыл надежен, крепок, и мы защищены от лживых фарисеев, предателей в ролей, готовых плюнуть в спину своих же сыновей. История рассудит, расставит на места, и станет миру ясно, кто прав, где клевета, что армия с народом поймут в один момент, и в Белгороде людям воздвигнут монумент от русского солдата с поклоном старикам, что хлебушком делились с пехотой пополам. За искренность спасибо, за вашу доброту, за веру в наши силы и в нашу правоту.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
4: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио З.
1: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка.

0: «Бортовая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, вновь в информационном плане мы видим доминирование донбасской тематики того направления. Тем не менее, что происходит сейчас на нашем белгородско-харьковском направлении?
2: Ситуация кардинальным образом не изменилась. По-прежнему основные боевые действия ведутся вблизи границы Харьковской и Белгородской областей, преимущественно северо-восточнее Харькова, на участках фронта, которые непосредственно приближены к государственной границе. Ну, к нашему белгородскому региону. Если внимательно отследить даже официальные сообщения наших блогеров, военкоров, здесь, на мой взгляд, вырисовываются некоторые определенные тенденции. Я хочу о них рассказать и пояснить, как я вижу эту ситуацию. Ну, во-первых, усилились ракетно-бомбовые удары с воздушных носителей. Вот последний пример. За минувшие сутки, выходные, жители белгородских приграничных регионов по 7-8 раз слышали сигналы ракетной опасности. В Белгороде утром было, вчера было, ну, поменьше. С чем это связано? Противник чуть-чуть слегка изменил тактику. Удары наносятся с воздушных носителей. Ну, это боевые самолеты. Это МиГи, Сушки. F-16 как-то выпал из информационного поля в последнее время. Кое-что там уничтожено нами. Ну, видимо, противник их бережет. Для чего, пока неизвестно. Но, во всяком случае, раньше они частенько взлетали именно на харьковском направлении. И удары наносятся по приграничным регионам. Почему они тогда наносятся? Ну, во-первых, сразу ответ. Ответ, если брать логику, самую простую, обыкновенную. Боевые действия северо-восточнее Харькова усилились. Противник наносит удары преимущественно по линии боевого соприкосновения, а также по местам транспортных логистических путей. Идет перемещение на фронт? Конечно, идет. И эвакуация раненых происходит, и дополнительные резервы. И учитывая, что расстояние от ЛБС, линии боевого соприкосновения, к границе, ну, там составляет порядка, там, в некоторых местах от 5 до 15 километров. Конкретно это Казачья Лопань. Это важный был оборонительный пункт. Он еще пока остается за противником, если брать Казачья-Лопанскую агломерацию. Потому что туда входит не только населенный пункт Казачья-Лопань, но и прилегающие населенные пункты, которые тоже фактически противник превратил в опорники и в районы обороны. Потому что там следующий уже участок – это Слатино, и там открывается хорошая оперативная перспектива, если говорить языком военных, в сторону Харькова. Так вот, в самой Казачьей-Лопанской сейчас продолжается упорное ежесуточное боестолкновение. Более того, противник даже пытается где-то контратаковать мелкими боевыми группами. Ну, это у них не получается. Тут еще в чем особенность? Ствольная артиллерия, минометная артиллерия, не говоря уже об РСЗО, все меньше стала поливать огнем приграничные районы. О чем это говорит? В первую очередь о том, что мы уже захватили, расширяем, укрепляем плацдармы в районе Казачьей Лопани, в районе Волчанска, это вот населенный пункт Гатище особенно. Дроны, правда, еще долетают. Опасность существует? Конечно, существует. Об этом, кстати, недвусмысленно дал понять исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он отметил, что на территории Белгородского региона образуется еще, по-моему, 8 батальонов. 7 сейчас формируются и 1 в резерве в случае прорыва диверсионно-разведывательных групп противника на каком-то из участков белгородского приграничья. Хочу тут сразу пояснить. Тут уже возникают какие-то вопросы, особенно в соцсетях. Опять же, хочу воспользоваться военной терминологией. Вот батальоны «Барс». Это идут изменения в оргштатной структуре. Это идет доукомплектование, может быть, раз. Может быть, где-то что-то расформирование. Может быть, какие-то еще оргштатные мероприятия, но это обычная рутинная работа. Естественно, Шуваев, как человек военный, много говорят, вот бывший военный. Не бывает бывших военных. Другое дело, что у него большие преимущества, что он, как человек военный, имеет преимущество. Что там говорить перед некоторыми другими губернаторами приграничных районов, потому что он воевал. Он знает это все, ему легче наладить взаимодействие. И вот показатель, естественно, он занимается своими делами, как исполняющий обязанности губернатора, но взаимодействие с силовиками и вопросы безопасности, особенно на приграничье, естественно, в его работе являются одними из основных. Естественно, он все согласовал, что он об этом и сказал журналисту с группировкой «Север». Эти батальоны будут располагаться именно выполнять те же задачи, которые и выполнял раньше и «Барс», и «Орлан» непосредственно в основных районах Белгородского приграничья, которые не только подвергались обстрелам, но и были попытки прорваться на территорию некоторых населенных пунктов Белогорья. Это и Шебекинский, и Красноярушский, и Валуйский, и Грайворонские районы. Почему такие образованы и сейчас формируются эти батальоны? Ну, ответ тоже прост. Угроза сохраняется. Пока боевые действия, притом с нарастающей силой, что там говорить, проходят на территории Харьковской области, естественно, угроза обстрелов, более того, угроза проникновения в наше приграничье диверсионных групп противника, она существует. Это первый момент. Второй момент. Донбасс. Процитируем слова нашего верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, давая большое, основательное, скажем так, интервью о ситуации в зоне специальной военной операции, Верховный отметил, что основной задачей по-прежнему, как и являлось, так и является в настоящее время, это полное освобождение Донбасса, а также Новороссии, имеется в виду новых территорий, которые уже вошли в состав Российской Федерации, это Запорожская и Херсонская области. Сразу возник у многих вопрос. В первую очередь у жителей и Харьковской области, освобожденных населенных пунктов, у белгородцев, а как же Харьковское направление? Ответ кроется во фразе нашего Верховного. Когда неоднократно, он сам об этом рассказывал, высшее военно-политическое руководство Украины не раз предлагало, мол, остановиться нашим на четырех этих областях. Владимир Владимирович недвусмысленно дал понять, не входит в нашу дальнейшую стратегию и в наши планы России сохранить киевский режим. Вот ответ на этот вопрос. Он, естественно, касается Харьковской области. Происходят боевые действия? Происходят. Называется это установление обеспечения зоны безопасности. Ну, на каком она рубеже эта зона безопасности будет установлена? В Липцах, в Дергачах или вот Волчанск окончательно зачистим, подойдем к Чугуеву и станем? Да нет, конечно. Вы понимаете, здесь опять же нужно следовать определенной логике. Харьковское направление, включая Харьков, он как балкон нависает на территории приграничных регионов России и в первую очередь Белгородского региона. Необходимо этот гнойник уничтожить. Необходимо установить прочную зону безопасности. Конечно, необходимо. И боевые действия продолжаются усиленно не только на Донбассе, но и на территории двух приграничных областей Украины. Это Сумская область, которая частично граничит с Белгородской. И, естественно, Харьковская область. Это довольно длинная граница. И здесь происходят сейчас основные боевые действия. Поэтому есть политики, дипломатический язык, есть какие-то моменты, которые читаются между строк, есть какие-то моменты, которые в силу тех или иных обстоятельств военно-политического и международного характера нельзя озвучивать сейчас. Потому что кто знает, к примеру, опять же вернемся к нашему харьковскому направлению, где будет установлена безопасная зона. Так установлена будет там, чтобы никто нас не обстреливал, никто до нас не доставал и никто не попытался в очередной раз прорваться на территорию приграничных российских регионов, как это было в Курске совсем недавно. Поэтому я считаю, что активные боевые действия, как продолжались, а сейчас продолжаются с нарастающей силой на Харьковском направлении, так они и будут продолжаться. Да, действительно, у нас нет пока решительных прорывов. Ну, нет решительных прорывов. Проламываем постепенно, методично, ну, конкретно сдвигаем оборонительные линии противника. Казачья лопань. Я не сомневаюсь в том, что в ближайшем обозримом будущем просто она падет, этот оборонительный узел. Великий Бурлук. Очень важный. Там противник держится зубами. Более того, пытается постоянно туда нарастить какими-то дополнительными силами и средствами. А мы, в свою очередь, одна из основных наших задач — контролировать именно логистику и транспортные маршруты, которые ведутся из Харькова. в первую очередь это в сторону Волчанска, в сторону Чугуева, в сторону Липцев, а также, естественно, Купянская агломерация, которая находится через окружную, если в Харьков идти, через Чугуев и туда ближе к югу, где там уже, ну, уже конкретно верховный главнокомандующий заявил, что кольцо практически сжалось, там идут упорнейшие бои, и противник лишился уже всех своих средств и подвоза, и материальной части. И сам даже Сырский вынужден признавать, что, скорее всего, Купянск в ближайшем будущем утратит свою оборонительную значимость. Противник сейчас пытается нарастить свои силы уже в стороне, ближе к Чугуеву. Там есть такой важный перевалочный пункт вдоль автомобильной трассы Купянск-Чугуев. Это Шевченково. Там они пытаются удержать свои оборонительные позиции, более того, их укрепляют и так далее. Поэтому ситуация действительно, если брать даже по официальным сводкам, на том участке там уничтожили, там где-то продвинулись, пусть медленно, но продвинулись. На первый взгляд существенных изменений таких не претерпело. Но идут активные удары огневые в сторону противника, идут с нарастающей силой. Продвижение идет. Плацдармы укрепляются уже на территории Харьковской области, чего там давненько не было. Мы знали только о плацдарме, который только намечался под Волчанском, еще совсем недавно. Населенный пункт Глубокое, который Липцевский участок. Казачья Лопань, буквально еще несколько месяцев назад, там действовали только какие-то группы, наши разведывательные группы спецназа, а сейчас там уже идет полная зачистка некоторых населенных пунктов и идет полное блокирование и окружение Казачьей Лопани. Это очень важный во всех отношениях оборонительный узел противника. То есть движение такое идет, пусть и медленно, но оно происходит. Еще один момент бы я хотел сказать. Он так или иначе, этот нюанс связан со специальной военной операцией. Но некоторые недобросовестные, скажем так, наши эксперты или политологи исключительно все связывают с действиями на фронте. Ну, это перебои с горючкой, с бензином. Действительно, и мы уничтожаем автозаправки противника на территории, ну, опять же, я беру наш регион, Харьковская область. Ну, естественно, автомобили заправляются горючкой, танки заправляются. Даже наземные роботизированные комплексы, они требуют заправки. Мы бьем. Все мы выбиваем. Стараемся выбивать. Видимо, еще что-то до конца не выбили. То же самое, какие-то проблемы случились во многих регионах России с бензином. Стоимость резко возросла. И вот некоторые пытаются это все свернуть именно на СВО. Я бы так не стал категорично рассуждать. Какие-то проблемы есть и у нас внутри, и с той же логистикой, и с какими-то транспортными делами. Я не компетентен в этих экономических вопросах, но надо как-то внятно компетентным органам объяснить, почему на одной заправке бензин стоит 65, на другой 130, а на третьей 150. Ну, есть какие-то различия, надо как-то регулировать цены. Естественно, все это связано со специальной военной операцией, но не только. Просто некоторые у нас привыкли просто все списывать на фронт. Я бы так не стал столь категорично рассуждать на эту тему. А в целом, естественно, вот эта помощь фронту, наша тыловая служба, наши тыловые подразделения, естественно, сейчас работают в усиленном круглосуточном режиме. Есть, опять же, определенная тенденция. Если какое-то движение идет на фронте, в первую очередь в удвоенном, утроенном режиме работает тыл. Это и ремонт техники, это и подвоз боеприпасов, это ротация личного состава, это вывоз раненых. Все это зависит именно от наших тыловиков. Командующий группировок в первую очередь обращает внимание на то, чтобы тылы не отставали от линии боевого соприкосновения, которая, несмотря на то, что движется медленно, но здесь играет огромнейшую первостепенную роль, как доставить вот эту всю материальную часть, боеприпасы, технику, личный состав к местам боев. Они доставляются по дорогам, а дороги постоянно простреливаются дронами, ракетами, и поэтому это тоже проблема, и вот сейчас ее пытаются решить. И мы пытаемся решить, и украинская сторона пытается решить. То есть эта проблема остается одной из основных, учитывая характер боевых действий сейчас на фронте.
0: «Фронтовая полоса» с Геннадием Алехиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Фронт на 1000 верст. Под осколками звезд. Разорванный мост. Фронт на 1000 верст.

и тебя, ну, конечно, тоже. Пироги, я по ним скучаю, и колбаски, кружок домашний. Спирт не буду, налейте чаю, борщик сделайте мне вчерашний. Отосплюсь, как 3 дня в окопе, молодой отварю картохи. А сосед наш, седой Прокопий, угостит бужениной в укропе.

и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно. Я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Больная тема».
1: Авторская программа Людмилы Першиной.
0: На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
2: Аристотель говорил, что красота – это неотъемлемое свойство мира, проявление высшей гармонии и упорядоченности. Цицерон утверждал, что изящество и красота не могут быть отделены от здоровья. Чехов говорил, в человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысль. А Достоевский писал: «Красота спасет мир». Обнадеживающе. И все-таки, может быть, это красивое заблуждение, которое утешает нас. Красота спасет мир. Правда или иллюзия? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Что такое красота? И если бы не было красоты, мир стал бы хуже?
3: Красота, на мой взгляд, это гармония души, тела и духа человека. Отвечу вам словами Федора Михайловича Достоевского: это видеть человека таким, каким его задумал Бог. Это образ Божий внутри человека.
2: Получается, что если мы кого-то считаем красивым, соответственно, мы видим в этом человеке образ Божий. А если не считаем, то есть не видим, получается.
3: Ну, тут, наверное, нужно разобраться в самом термине слова «красота». То есть что мы говорим? Это правильность черт лица. Это доброта душевная, или это умение слушать, выслушать и проникнуться проблемами, заботой о другом человеке.
2: Вот давайте в этом во всем сегодня и разберемся. Стандарты красоты – это враги или ориентиры? Зачем они вообще нам нужны? Или если бы их не было, был бы такой хаос?
3: Ну, мне кажется, стандарт красоты с христианской точки зрения, если мы говорим о красоте душевной, он статичен. Это богоподобие. Это иметь те качества, которые есть у Бога. То есть разум, любовь, свобода – это то, что касается красоты душевной, духовной. Внешняя красота, мы с вами прекрасно понимаем, что со временем, с веками красота как бы менялась, понятие красоты. И поэтому соответствовать, наверное, нормам красоты – это не всегда, наверное, правильно. Потому что понятие нормы всегда разное. Это раз. Во-вторых, что норма для одного не норма для другого. И тогда уже, если мы переходим к внешности, то сразу у нас такая семантическая цепочка открывается. Если мы говорим о женской красоте, то красота для чего? С какой целью человек хочет быть красивым? Красота и привлекательность – это одно и то же?
2: Нет.
3: Тогда что такое красота? Гармония правильных черт лица или нет?
2: Но то, что в этом есть определенная геометрия, это точно. Потому что, как в золотом сечении, да, антропометрические параметры человека, если они близки к этому, то в этом даже визуально нам, мы сами того не понимая, воспринимаем такого человека вот гармонично и, соответственно, красиво. Нам кажется, что это внешний его облик, физическая его красота, она довольно фактически идеальна.
3: Кстати, знаете, один из дизайнеров современных сказал, что красота открывается в изъяне.
2: Ага, то есть вот то есть в особенности.
3: Вот в особенности, да, изюминка, называем так, да? Когда есть где-то что-то не так, как у всех. Чуть-чуть не так ровно, чуть-чуть не так правильно. Красота в индивидуальности.
2: Это точно. И вот еще где? Красота в глазах смотрящего. Почему? Да. Что красиво одному, другому нет. Это вопрос чего? Воспитание, генов, настроение, цвета глаз или вообще свойства зрения?
3: Давайте возьмем взаимоотношения мужа и жены. Угу. Вот смотришь на людей, проживших семейную жизнь порядка 20-30 лет совместной жизни. То есть внешне человек уже как бы по сравнению с другими, быть может, не очень красив.
2: Быть
3: Но
2: может.
3: В глазах любящего мужа красивее его жены просто не существует.
2: То есть получается, когда мы любим человека, в смысле любовь, я имею в виду расположенность, да, то есть склонность к позитивному восприятию, то в таком случае мы воспринимаем этих людей красивыми, так?
3: Да.
2: Получается, красота – это больше субъективное понятие, чем объективное.
3: Ну, если мы говорим о человеческой красоте, то однозначно.
2: А как вы считаете, что именно красота может спасти? Душу одного человека или целую цивилизацию? Если красота красота так могущественна, то почему мир никак не спасется в нынешних реалиях? И почему человечество продолжает уничтожать природу, создавать нелепую архитектуру и в целом потреблять низкопробный контент?
3: К сожалению, нам мир предлагает иллюзию красоты, когда переворачивается все с ног на голову, когда человеку вместо счастья подсовывается какая-то замена счастья, иллюзия счастья. С красотой то же самое. Сейчас, когда мы забываем о красоте душевной, ну, в первую очередь человек начинает обращать внимание на красоту телесную и ставить ее превыше красоты душевной и духовной. Вот вы сказали о том, что может спасти красота или кого может спасти. Она же может и погубить. Мы знаем исторически, из-за чего началась Троянская война. Из-за красивой женщины, которая понравилась обоим правителям. Но в то же время мы знаем о том, что красота духовная, душевная, возьмем наших святых русских, праведный отец Ишан Кронштадтский, Ксения Петербургская, они были настолько красивы душевно, духовно, что кто бы к ним ни приходил, уходил человек с огромным большим утешением в своем сердце. Поэтому очень важно понимать, что для нас главное, что второстепенное. Человечество пытается бороться с надвигающейся старостью. Когда человечество не принимает понятие старость, морщины, мудрость. Человек в 70-80 лет путем хирургии, путем пластических операций пытается выглядеть еще лет на 20-30 моложе. Знаете, есть такие замечательные слова «познай время и познай возраст».
2: Все же молодость – это будущее, это продолжение, это какие-то надежды. Поэтому хочется как-то себе продлить это удовольствие, смотреть вперед, а не озираться назад.
3: Как раз таки смотреть вперед – это суметь из красивого, молодого, внешне молодого возраста прийти к внутренней красоте, красоте души. Когда мы уже не так заботимся, уделяем время своему телу, а заботимся о своей душе, понимая, что мы приближаемся к встрече с нашим Создателем.
2: Красота спасает душу, когда тело в опасности. Душа каким-то образом позволяет психике выстоять, соответственно, выстоять и телу.
3: Умение видеть красоту окружающего мира – это талант, это добродетель. Человек должен научиться видеть красоту. Ведь мы можем посмотреть своим замечательный закат, небо, цветы. Как красиво же. И умение видеть красоту – это талант человека. Потому что бывает, человек этого таланта ну, не то, что лишен, а он не хочет это замечать. Ему все плохо, он не видит этой красоты.
2: А как научиться видеть красоту?
3: Останавливаться в той суете, в той беготне, в которой мы находимся, поднимать глаза к небу и просто останавливаться в том потоке информационном, который мы получаем. И выходить, не побоюсь этого сказать, в реальный мир.
2: Как раз вот когда мы останавливаемся и начинаем созерцать, мы отдыхаем, мы переключаемся, мы забываем о своих проблемах, каких-то неудачах. Вот в этот миг, мгновение, созерцая, мы заряжаемся позитивной энергией, чем-то прекрасным, замечательным. Как воспитать в детях чувство прекрасного и способность видеть красоту?
3: Приучать ребенка с детства к гармонии.
2: Это как?
3: Наша задача, как родителей, уметь воспитать в ребенке желание видеть красоту и уметь отделить красивое от некрасивого. Или часто мы говорим своим детям, сынок, смотри, какая луна сегодня красивая. Или смотри, вон радуга. Смотри, какие как красивые птички летят. Мы же ее забываем. В этой же суете мы часто, нам выгодно, чтобы наши дети были чем-то постоянно заняты. Находились в той же беготне, в том же ритме, в котором находимся мы сами. И поэтому нужно убирать от себя электронные носители, убирать от ребенка электронные носители и возвращаться к реальному миру, к жучкам, паучкам, к птичкам, к небу.
2: По поводу эффекта толпы я хочу спросить. Почему то, что признают красивым многие, мы тоже начинаем оценивать как красивое? Это получается чувство стадности или да. Действительно вот есть какая-то такая объективная красота, которую распознает большинство?
3: Есть такое слово «мода». Что такое мода? Это кто-то где-то решил, что в этом сезоне положено или да. Красиво носить вот это. Неважно, подходит тебе это или не подходит тебе. То есть мы здесь уже теряем какую-то объективность в отношении себя. Мы же, выходя, проходим мимо зеркала. Мы же можем на себя реально посмотреть. Вообще, мне это подходит. Может быть, я смешон в этом виде. И поэтому тут нужно понимать, если мы не имеем такой объективности, то за этой объективностью мы должны обратиться к тем людям, которые имеют непредвзятое к нам отношение.
2: А вот если про объективность, почему шедевры искусства, которые считаются красивыми, многими людьми не воспринимаются как красивые?
3: Наверное, это глубина человеческой души. Или вкуса. Объективно для всех красиво то, что сотворил Бог. Это однозначно. Это единственная объективность. Что бы мы ни говорили, но это единственное, что мы можем сказать, повторюсь, объективно красиво. Природа. Возьмите любой цветок. Он будет потрясающе красив, как бы мы на него ни смотрели.
2: Красивому человеку живется проще, как вы думаете? Или сложнее?
3: Красивому человеку живется, наверное, мне кажется, проще, если он здраво относится к своей красоте.
2: Нет, я имею в виду про восприятие его в социуме. То есть к нему могут быть более благосклонны там работодатели.
3: Или наоборот.
2: Или наоборот, да?
3: Да. Если человек здраво относится к себе, к своей красоте, не делает из себя кумира и не считает, что ему все должны, потому что он красив, вполне себе ему живется спокойно.
2: А почему вот ум и умные люди автоматически не в одном ряду с красивыми, следуя вот тому анекдоту, что либо к умным, да, либо к красивым?
3: Ну, встречают как?
2: По одежке.
3: А провожают?
2: Да по уму же.
3: Да вот. И поэтому, так как наша жизнь состоит из больше из кратковременных встреч, и немногим наша душа открыта, немногие могут узнать красоту нашей души, то, конечно же, больше встречают по одежке.
2: Это говорит о том, что разум наш все-таки бессилен перед красотой.
3: Знаете, как сказал Сократ удивительные слова? «Скажи мне что-нибудь, чтоб я тебя увидел».
2: Я очень люблю эту фразу и не устаю подтверждаться в ней каждый день. Но есть еще и обратная сторона красоты. Когда мы смотрим на некрасивого человека, как нам кажется, да, это же, опять же, субъективное все-таки понятие, но когда он начинает говорить, моментально ты очаровываешься, и перед тобой возникает совершенно другой образ.
3: Как раз таки вот то, о чем вы говорите, это как раз о душе человека.
2: Да.
3: Вот когда приходили преподобному Авросию Лупинскому, он лежал на протяжении нескольких лет парализованным, и вряд ли у него была возможность, скажем так, быть внешне красивым, но к нему ходили тысячи, десятки тысяч человек.
2: А что такое духовная красота? Это доброта, честность, жертвенность?
3: Это образ Божий внутри человека. То есть, когда мы умеем выслушать, одним простым словом, когда в человеке есть любовь к Богу и любовь к близкому человеку.
2: Но почему тогда вот добрых людей, исходя из вот этих параметров, да, которые вы описываете, часто не замечают? И вот они как-то жизнь порой свою проживают, ну, не так успешно, пожалуй, чем подлецы, назовем так уж, простите это слово, с харизмой, да, и привлекательностью.
3: Не в том, что их не замечают, в том, что они сами на рожон не лезут. Это раз. А в-третьих, мы с вами уже сказали о том, что когда мы приходим куда-то или к нам кто-то приходит, мы изначально смотрим на внешность. И уже потом открывается внутреннее...
2: Потом уже разбираемся с душой.
3: А потом уже разбираемся, кто есть на самом деле. Но, знаете, могу сказать так, что время все ставит на свои места.
2: Говорят, все гениальное просто, да? А все ли гениальное красиво?
3: Наверное, да.
2: Гениальный.
3: Знаете, гениальность – это тоже такое, скажем, очень-очень-очень абстрактное понятие.
2: А может ли так быть, что человек с отвратительным характером, но он красив внешне, и мы чаще тянемся к таким людям? Почему так происходит? Все-таки внешность важнее души?
3: Внешность не важнее души. Наше тело – это конь, а всадник – это наша душа. Все-таки, смотря чем мы дорожим, что для нас ценность? Вот тут мы правильно выставить приоритеты. Сейчас я скажу слово, которое вам может не очень понравиться. Наша душа вечна, а тело временно. И когда придет время, мы пойдем на суд Богу нашей душой. И поэтому святоотеческая литература, церковь, она говорит, когда вы украшаете тело, не забывайте о душе. То есть чистота души, красота души. Ведь то, как мы заботимся о теле, мы должны не забывать о душе. Вот что будет с нашим телом, если мы хотя бы недельку не будем его мыть, чистить, причесывать, не будем его кормить, не будем его украшать. Оно будет некрасивым. Вот душа, она такая же. Ведь чтобы душа была в чистоте, необходимо прибегать к таинству покаяния, исповеди, когда мы очищаемся. Святые отцы называли исповедь покаяние баню, баня души. Украшение души – это добрые дела. А пища для души – это как раз-таки молитва и священное писание. И вот заботясь о теле, нельзя забывать о заботе о душе. И, конечно, то, что было сказано в начале, красивый человек – это когда есть гармония и в заботе о душе, и в заботе о теле. И в этой гармонии есть потрясающе открывается красивый человек.
2: И все же красота спасет мир?
3: Да.
2: Чем?
3: Как?
2: Как?
3: Вот, как это правильно
2: обозначить? Да.
3: Спасет мир так. Человек, присоединяясь, смотря на красоту, задумывается о наличии Творца, Бога, источника всякой красоты. Если он задумывается о существовании Бога, он задумывается о наличии у себя души. задумается о том, что в каком она состоянии, и будет стремиться к красивому состоянию своей души, и тем самым наследует спасение. И тем самым красота Божьего мира спасет мир.
2: Великолепное, красивое окончание нашего с вами разговора.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Усталый поступил по жизни, идет и кается судьба, конец пути.

лишит стекол. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина.

не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь смешай в мольберте.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Перекинул мост.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.